0: Я думаю, це важлива зустріч, за якою ми будемо стежити. І ще раз нагадаю, що в чому Україна зацікавлена. Та якщо говорити про український контекст на цьому саміті НАТО, то а вже ж Володимир Зеленський заявляв, що він розраховує на військову допомогу для України. І також, що надзвичайно важливе, Україна, ну і на цьому сходяться більшість аналітиків, коментаторів, експертів, що найважливішим питанням для України на цьому саміті буде питання поставок засобів протиповітряної оборони, особливо для боротьби з балістичними ракетами. Володимир Зеленський навіть піднімав питання про отримання ліцензії для виробництва таких засобів в Україні. Ну, це така малореалістична задача, говорять експерти, але можливо якесь спільне виробництво на території третіх держав, як то Польща або Німеччина. Ці питання, я думаю, теж будуть підніматися. Зараз будемо говорити і про наслідки саміту НАТО, але не лише. До нашого ефіру вже долучився Олександр Морозов, політолог. Олександр, здравствуйте.
1: Доброе утро, здравствуйте.
0: Ну, пока здесь в Украине мы ждем, чем же завершится встреча и какой она будет Владимира Зеленского и Дональда Трампа, я хочу напомнить, что вчера Трамп на саммите НАТО, кстати, многие пишут, что он прибыл туда в плохом настроении, но он произнес свою речь и заявил о том, что Зеленский и Путин хотят заключить сделку. Я, мол, точно уверен, я с ними недавно разговаривал, это все он тоже вспомнил. Вообще, какие вы выводы сделали, возможно, по итогам первого дня саммита НАТО, и о чем вам говорят такие заявления Трампа, если еще вообще есть смысл их как-то анализировать?
1: Ну, в первую очередь, надо сказать, что со стороны Кремля хорошо видно, ну, я бы сказал, некоторая раздвоенность в отношении Соединенных Штатов сейчас, потому что, с одной стороны, есть, так сказать, такие заявления о том, что, да, Кремль приветствует там продолжение переговоров, ждет каких-то новых шагов со стороны Трампа, благодарит его и так далее. С другой стороны, раздаются голоса, и очень слышные, тоже официальные голоса, о том, что Соединенные Штаты теперь на стороне Украины, дух Анкориджа окончательно выветрился. И вот эта двойственность, она определяет сейчас, собственно говоря, атмосферу в отношении Соединенных Штатов в Москве. То есть Кремль на самом деле не знает, чего ждать от Дональда Трампа на этом этапе сейчас. И на этом фоне, в общем, заявление Трампа вчерашнее, стандартное, о том, что все хотят сделки, оно, конечно, очень мало чего стоит, и с точки зрения там, Кремля тоже. Почему очень мало? Потому что, ну, возникло привыкание к этим заявлениям, и собственно говоря, уже никто их не воспринимает как, ну, как реальный элемент политики.
0: Это правда. А вот вы вспомнили о том, что дух Анкориджа окончательно испарился. На самом деле об этом говорят и в Кремле. И мне кажется, Путин и Трамп это публично признавал, и Путин точно так же. А что мы должны подразумевать под этими заявлениями, когда обе стороны говорят, что дух Анкориджа окончательно испарился?
1: Ну, это означает только то, что, собственно, Кремль сам отказался от той концепции, которую Трамп предлагал, и при этом Кремль интерпретирует это так, что якобы Трамп соглашался на так называемый вот на этот стамбульский формат, на который любит ссылаться Путин, но на самом деле Вашингтон это опроверг неоднократно, и Марко Рубио об этом заявлял совершенно прямо, что нет, Вашингтон никогда не соглашался и не предлагал принять кремлевскую схему, которая покоится на том, что Украина должна освободить, вывести войска с территорий, которые Кремль считает своими. Так что ничего этого Вашингтон не подтверждал публично, и поэтому дух Анкориджа – это всего-навсего, попросту говоря, атмосфера возможных переговоров между Соединенными Штатами и Россией. Но они сейчас на мертвой точке. Многие говорят, что раньше осени на самом деле не будет никакого визита Виткофа в Москву, поскольку содержание такого визита не ясно. И поэтому я думаю, что дух Анкориджа выветрился не только до осени, но он выветрился совсем. Трамп, безусловно, Трамп публично в риторике будет дальше как-то маневрировать, з